за этой спокойной внешностью, за этим образом певца сегодняшнего рока, хард-рока, горячее сердце художника, человека, который с нами заодно. Он хочет только одного, того, чего мы хотим. Чтобы мир, наш мир не взорвался от глупости людей.

0: wissen, Herrn.
1: Präsident, ты же знаешь об этом.
0: Du musst es doch wissen.
1: В чем же дело?
0: Kannst mir das mal erklären.
1: Поделись секретом.
0: Keine Mutter will ihre Kinder verlieren. Und keine Frau ihren Mann.
1: Зачем солдаты воюют и людей убивают?